любовь. И не могу я, не могу я сейчас тебя любить заставить вновь. На свете правда одна, ты не любила никогда.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Ее сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей.

0: Твоя подруга слушает и улыбается. Она скажет, что не такая, махер ей не нравится. Но дай чуть время, она станет взрослее и мудрей, и в ее руках сразу появится
1: мой!

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

А наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут из

щека, светлый взгляд, медаль на груди. Много лет прошло, вспоминаю я. С победой дед вернулся в дом, знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики, мы вас ждем и за вас все молимся.

возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить и вернуть.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Петербургский меценат Андрей Рокшин богат, умен, обаятелен, смел. С ним связана не одна женская судьба. Однако Рокшина убивают у него дома. Следователь Синев находит голубой конверт и таким образом получает в руки улику, свидетельствующую об убийстве. Саундтрек к фильму «Черная вуаль»

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Муж Кэролайн разводится с ней и женится на богатой женщине. Забрав старшего сына, он уезжает и больше не интересуется проблемами бывшей семьи. Безработная Кэролайн берет младшего сына Тоби и отправляется в бесцельную поездку по Америке. Они останавливаются в нескольких городах, где Кэролайн старается устроить их жизнь. И однажды судьба сводит ее с Дуайтом, приятным и вежливым человеком. Кэролайн в надежде на то, что он принесет стабильность в их жизнь и поможет поднять Тоби, выходит за него замуж. Но вопреки ее ожиданиям, в дом входит суровый и вспыльчивый человек. При новом отце семейства, деспоте и тиране, их жизнь превращается в сплошной кошмар. Саундтрек к фильму «Жизнь этого парня».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородское областное телевидение запускает новый проект «Это у нас семейное». Он расскажет о новгородских семьях, принявших участие во всероссийском семейном конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья», а его старт анонсировал губернатор Александр Дронов. Каждую неделю зрители смогут узнавать истории семей из Великого Новгорода, Валдайского, Новгородского и Чудовского округов. В Валдае суд рассмотрел дело о краже, случившейся в магазине «Пятерочка» на улице Гоголя. Днем 18 июля в торговой точке покупатель забыл в корзине кошелек с деньгами и банковскими картами. Сумма ущерба составила почти 98 тысяч рублей. 85-летняя местная жительница найденную вещь забрала себе, незаметно переложив свою сумку, и покинула магазин. Личность нарушительницы установили благодаря камерам видеонаблюдения. Позже она вернула похищенные деньги и полностью возместила ущерб. Потерпевшие и обвиняемые примирились, мужчина не имеет к ней претензий. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе того, что преступление было совершено впервые, а ущерб полностью погашен, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. В Новгородской области стартовал осенний этап межрегиональной вахты памяти. Поисковые работы продлятся до 1 ноября. Весной в экспедициях приняло участие свыше 1800 поисковиков из 25 регионов России и Казахстана. Они вели работы в 11 округах области, в том числе в Валдайском. По итогам весеннего этапа удалось обнаружить останки 708 бойцов и командиров Красной армии, а с воинскими почестями были захоронены останки 844 красноармейцев, в том числе тех, кого нашли осенью прошлого года. Сейчас поисковики вновь уходят на места боев Великой Отечественной войны. И главная цель – установить судьбы погибших защитников Родины и сохранить память о них. В этом году работа строится не только на полевых исследованиях. Важное место занимает анализ архивных материалов, дневников, мемуаров, писем и свидетельств очевидцев. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района вместе со специалистами молодежного центра «Место Валдай» провели тренинг в автогородке для воспитанников летнего лагеря юных инспекторов движения на базе школы номер 2. Площадка выполнена в виде мини-городка с дорожными знаками, разметкой, светофорами, пешеходными переходами, имитацией железнодорожного переезда, перекрестков и автобусной остановки. Дети смогли потренироваться практически в реальных дорожных условиях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Как говорится, все дела решим в понедельник с утреца. Сегодня пятница, сегодня прям с утреца расслабляемся.
4: Ничего решать не будем.
3: Да, сегодня 14 августа, пятница. Ну, знаешь, кто вот сейчас решает? Решают сейчас родители первоклашек. Я вот тут вчера общался на детской площадке с одной подругой моей жены. Вчера с дочкой я гулял. Жена пока была на маникюре, я как бы общался со всеми. И она говорит, вот первоклашка там, в общем, около 70 тысяч рублей. Это без обуви. Нужно купить обязательные одежды.
4: Ну нет, это перебор.
3: Хороший лицей у них.
4: Ну, я думаю, что в среднем 1030, наверное, 40.
3: Она сказала, что брюки 50. Ой, брюки 5000, нужно двое брюк для девочки. Форма спортивная, юбка, сарафаны. Вот это вот все в несколько комплектов. И это только у одного поставщика, который только для этой школы делает одежду. Плюс
4: рюкзак, ну, это известная 5000, история, да.
3: Плюс там какие-то...
4: Вот когда есть специальный магазин, в котором нужно покупать форму, вот это вот отдельный уровень как бы издевательства, потому что я мы поехали с ребенком, был день учителя или что-то такое, надо было срочно купить жилетку, и мы туда приходим, там жилетка, вот жилетка на первоклассника, представь себе, то есть там 2 800 Это походи... Так это и чисто... это было много лет назад, кстати.
3: Ну вот сейчас все... 5, а сейчас еще дороже. 5 тысяч. Вот, и она говорит, что для девочек... Ну, а девочкам же нужно много комплектиков, чтобы вот это вот все было... Ну, типа в кавычках разное. Mm-hmm. Короче, вот, да, дорогие родители первоклассников, терпение.
4: Мы вам сочувствуем.
3: Терпение. И вот, кстати, лайфхак. Она мне еще рассказала, что нужно идти 1 сентября обязательно с цветами. Она говорит, еще 1 500. Я говорю, подойди, говорю, к бабушкам, которые вот перед 1 сентября, которые...
4: Вот тоже про это, блин, как... Ой, извините, когда я увидела... Когда я увидела... После... Я пришла 2 сентября и увидела просто в каждой мусорке в кабинете учителя эти букеты.
3: Идите к бабулечкам, покупайте вот эти вот...
4: Лучше, вот гладиолусы вот эти. Лучше скинуться и подарить один большой букет.
3: Нет, а им сказали, чтобы у каждого был букет.
4: Ой, букет.
3: Вот такая школа. Потом расскажу, что... В общем, ребята, родители первоклассников, терпение вам. Все будет хорошо. Первый класс самый тяжелый, дальше будет проще. Так мне рассказывали. Мы начинаем утреннюю шоу «Активация». Я Сергей Гришков, Маша Малинина. Сегодня пятница, сегодня 14 августа. Давайте, давайте, просыпайтесь. Впереди много интересного.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 14 августа отмечается Медовый Спас. Медовым Спасом в народе называют православный праздник в первый день Успенского поста, установленный в 9 веке в честь изнесения древ креста Господня. Успенский пост не так строг, как Великий, но строже, чем Петров и Рождественские посты. В понедельник, среду и пятницу предписывается питаться сухоядением. Во вторник и четверг можно есть отварные овощи, но без масла, которое дозволено лишь по субботним и воскресным дням. В некоторых местностях Первый Спас именовался также «мокрым». В этот день совершался чин водоосвящения, для чего служители церкви отправлялись к источникам, озерам и рекам. Крестьяне же считали полезным купание в освященных водах. Ну а наиболее известное название – «Медовый Спас» – идет от обычая подрезать или заламывать соты именно в это время. Говорили, что если пчельники не вскроют соты и не извлекут мед, то его вытаскивают соседские пчелы. Пчеловоды строго соблюдали обычай приносить в этот день в церковь свежесобранный мед для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ.
2: Ежегодно 14 августа отмечается Всемирный день ящерицы. Ящерицы – это группа пресмыкающихся отряда чешуйчатые, которые обитают на всех материках планеты Земля за исключением Антарктиды и на большинстве океанических архипелагов. По мнению ученых, всего в мире насчитывается более 7 тысяч видов ящериц, которые весьма многообразны. В размере они могут варьироваться от нескольких сантиметров при весе 1 грамм, например, хамелеоны или гекконы, до 3-метровой длины. Комодский варан весом около 80 килограмм. Большинство ящериц хорошо плавают и даже могут нырять, а еще способны к аутотомии – отбрасыванию хвоста в случае опасности. Причем позже происходит полное или частичное восстановление хвостовой части. Интересно, что из-за особенностей сетчатки глаза ящерицы видят мир в оранжевом цвете, а еще они могут улавливать ультрафиолетовый свет. Их органом осязания выступает язык. В зависимости от вида, ящерицы живут от года до 30 лет. Кстати, большинство ящериц, за исключением единичных видов, совершенно не опасны для человека, поэтому нередко их заводят в качестве домашних питомцев. Среди таких видов популярны хамелеоны, гекконы, анолисы, игуаны и агамы.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Курьезная новость в утреннем шоу «Активация». Она себя анонсирует нечто прям нечто. Вау. Ну-ка, рубрика «Зацепила», итак, посмотрим.
2: Ребят, новость шикарнейшая. Значит, состоятельная китаянка инвестировала много денег в телесериал, чтобы в нем сняться, и в том числе, чтобы там было 60 сцен поцелуев со своим любимым актером.
1: Значит, вот это круто.
2: Инвестор, девушка, денег, да? Исполнила роль принцессы, а актер, известный китайский, роль павшего принца. В общем...
1: Слушайте, это прям неприятно. Вот этот актер, я ему не завидую.
2: Ну, короче, это микродрама. Так, микродрама. Типа
1: микродорама.
2: Да, микродрама, простите. Это в Южной Корее микродорама. А тут микродрама. Это 4 серии условно. Так вот, значит, зовут любимого актера этой женщины Джун Юйфэй. Она, значит, отдала денег на съемки сериала и говорит: добавьте, пожалуйста, еще несколько десятков сцен поцелуя в сценарий. А все вроде было хорошо. Даже актер, который играл павшего принца... А, это, слушай, это микродрама, это не 4 серии. Она говорит: снимите 50 серий. Он говорит: я не против. Это кино, я играю. То есть там хороший сценарий. Просто она спонсировала съемки всего этого фильма. Все классно, все здорово. Вот, но когда, значит, стали показывать пилотные серии, платформа, на которой этот сериал должен был выходить, говорит: много сцен таких, ну, интимных, где много целуются, обнимаются. Поэтому давайте-ка около 20 кадров с поцелуями уберите. Женщина-инвестор говорит: нетушки. Отказывается платить, значит, режиссеру остаток гонорара. Ну и актер тут сказал, он говорит: ребята, все хорошо, мне нравится, платят деньги регулярно, да? Ну, то есть девушка вроде ничего, но, пожалуйста, во время съемок сцен с поцелуями не надо использовать язык и не нужно постоянно пускать мне в рот слюни, сказал этот актер. То есть мы бы ничего не знали, вышел бы сериал, и все хорошо. Представляешь, и теперь вот, ну, какие-то деньги-то уже заплатили, а это... Вот девушка не могла как-то, ну, по-другому, что ли?
1: Слушай, ну, вот эти...
2: Вот жена у него, этого
1: актера. Восточные женщины по-другому решают вопросы. Я и говорю, что его как будто что купили. Я бы на его месте, наверное, не согласилась
2: так, Маша,
1: сниматься в таком фильме.
2: Ну, вот смотри, вот, допустим, вот приходит в твой театр какой-нибудь инвестор и говорит: тут хочу с Машей играть.
1: Ни за что.
2: В одной сцене. Плачу миллион за выход.
1: Не работает.
2: Просто будем
1: целоваться. У меня были моменты, когда ко мне приходили, значит, мужчины, которые готовы были платить мне деньги, чтобы я с ними речью занималась. Индивидуально. Нет, я таким не занимаюсь.
2: Нет, представляешь, ты миллион за спектакль, роль. У тебя роль, где нужно поцеловаться...
1: Я не продаюсь.
2: С мужчиной.
1: Нет.
2: Ну, типа, не по-настоящему для роли.
1: Вот, не по-настоящему. Ты тоже говорила понарошку, а в итоге язык засунула, слюней напускала. Вот тебе и понарошку.
2: Ну, в общем, интересно.
1: А я инвестор, что вы мне сделаете, понимаешь? Не-не-не. Не работает.
2: Да, ребят, ну ладно, Маш, я не знаю даже, я бы согласился.
1: Ну,
2: был бы актером, ну а чё бы нет? Это моя, у меня роль вот такая вот. Как вы там, актеры, вы ж такие все там. Вот такая роль у меня, судьба, миллион, пожалуйста, наликом. Не, ну-ка нет, конечно, это мнение каждого, но на самом деле я могу сказать, что я несколько российских сериалов, да много сериалов российских я видел, и я уже понимаю, что этот сериал, ну, за него кто-то заплатил много денег, чтобы снять чью-то жену, подругу, там, девушку. Да, в общем, это прям видно, да и фильмы снимают режиссеры своих шоу.
1: Это видно особенно потому, что ты больше эту актрису, например, нигде
2: больше не видишь. В общем, дорогие инвесторы, к Маше не подкатываем. Она не готова за миллион целоваться на сцене в роли. Вот, поэтому 10 ей предлагайте, она подумает. Подумаешь, да? Ну, за 10. Подумай.
1: Нет.
2: За 100.
1: Ну, хватит.
2: Все, ладно, мы продолжаем. Это утреннее шоу «Активация». Дальше еще интереснее.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, классное утро, пятница сегодня. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 14 августа. Спас медовый, ребята.
1: Медовый спас.
0: Не
1: сегодня,
0: забываем.
1: Кстати, именины вот у Александров, у Дмитриев.
0: У Дмитриев.
1: У Леонтьев.
0: У меня есть знакомый
1: У Тимофеев.
0: Тимош тоже есть.
1: У Федоров. А у женщин София.
0: Ну, в общем, смотрите, если вас зовут София, у вас сегодня день рождения, мы вас поздравляем.
1: Вообще, да, правильное имя выбрали.
0: Давайте сейчас будем поздравлять, кто родился 14 августа какого-нибудь старого или не очень старого года. Маш, с тебя начнем. Кто у тебя есть?
1: Хочу вам рассказать про человека, которого зовут Док Холлидей. Он родился в 1851 году. Это американский зубной врач. Вы только вслушайтесь вообще в перечислении его регалий. Зубной врач, азартный игрок и один из наиболее известных ганфайтеров Дикого Запада.
0: Стрелок?
1: Да, ганфайтер. И я боюсь представить, как бы, как это с зубным врачом.

0: У тебя там столько много именинников. Выбери уже.
1: Выбери именинника. Тамара Церетели буду поздравлять. Она родилась в 1900 году. Это советская эстрадная певица, между прочим.
0: Еще одна певица сегодня родилась. Розовый фламинго.
1: Алена.
0: Алена Свиридова. Сегодня у нее день рождения. Я смотрел интервью с ней. Вот эта бывшая жена Бондарчука. Алена вокруг.
1: Светлана.
0: Светлана Бондарчук, да. Вот она с Аленой Свиридовой была. Они так похожи вместе. Они прям такой вайп у них. Мне так понравилось интервью. Вот именно с Аленой Свиридовой. Алена Свиридова, с днем рождения.
1: А вообще, кстати, удивительно вот с этими интервью. Тоже недавно смотрела, потом расскажу.
0: Ладно, ладно.
1: В этот день, в 1933 году, родился Рихард Эрнст. Он не родственник Константина Эрнста. Это швейцарский химик и, кстати, лауреат Нобелевской премии. С днем рождения.
0: И с днем рождения поздравляем сегодня Хэлли Берри, или Холли Берри, американская актриса, у которой есть даже Оскар за фильм «Бал монстров». Кроме того, конечно же, и в «Джеймсе Бонде» она играла, и в «Людях Икс», и «Женщина-кошка». И тут я, кстати, посмотрел вот буквально накануне, думал, чтобы посмотреть, посмотрел фильм «Американские ограбления» в Лос-Анджелесе. Вот. Ну, такая, конечно, фигня, но там Холли Берри играет риэлтора. И ты знаешь, она так круто выглядит. Имя у нее юбилей, кстати, сегодня.
1: Не будем говорить сколько.
0: Прям такой юбилей, который вот, ну, как бы это, на пенсию скоро, но она так круто выглядит. Холли Берри, поздравляем с днем рождения. Вы классная. И лучший гороскоп от Ксении Лайт прямо сейчас.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, после продолжительных и напряженных дней вы вспомните о друзьях. Так держать, вас ждет приятный вечер. Тельцы, пришла пора заняться личной жизнью. Необходимо решить какие-то висящие в воздухе вопросы. Близнецы, звезды советуют вспомнить о главном и не размениваться по мелочам. Шаг влево, шаг вправо способен все разрушить. Раки, этот день будет расписан буквально по минутам, при этом настроение будет приподнятым и почти весенним. Львы, вы определенно обладаете искусством убеждать, и в этот день легко повернете ситуацию в свою пользу. Девы, это подходящее время для поиска надежных сведений. Удачной окажется запланированная поездка по уже знакомому маршруту. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем увереннее будете смотреть в будущее. Скорпионы, если вы хотите мира в семье, нужно научиться быть более гибким и вспомните о чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, представители этого знака будут усиленно волноваться и переживать. Не доставайте близких своей излишней тревожностью. Водолей, давний партнер может оказать вам поддержку в затруднительной или деликатной ситуации и сделает это инкогнито и бескорыстно. Рыбы, вам в этот день следует забыть о капризах. Это только усложнит ситуацию в семье. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Всем доброе утро, всем классное, потрясающее утро пятницы.
1: Главное, модное.
0: Главное, модное, ребята, все, мода, модная. Такая у нас рубрика сейчас будет. Маша, Марина, что-то модное или не модное принесла? Самое главное, что... Что?
1: Что? Ну, ребят, как ни крути, лето заканчивается. Уже на лето покупать ничего не нужно. Вот, по следующему лету еще не подскажу вам информацию.
0: Давай.
1: Но осень на пороге, и сегодня рассмотрим тренды осенние. Осень-зима 26-27. Немножечко вам проспойлерю. В моде все супер узкое, кроме плеч. Плечи, наоборот, все шире и шире.
0: Все,
1: много,
0: да,
1: спорта и какие-то некие, знаете, отголоски военной формы даже присутствуют. И первое, с чего мы начнем, это вишневая кожа, друзья. Пурпурно-красный цвет, и он именно в коже. Это должно быть что-то длинное, плащи, бомберы, юбки какие-то до колена. Ну, в общем, и для мужчин, и для женщин вишневая кожа. Прям, если увидите, берите. Не пожалеете.
2: Вишневая кожа.
1: Вообще, да? А вот еще один модный тренд осень-зима 26-27. Это штрипки. Ты знаешь, что такое штрипки?
0: Ну, вот такие у меня у ребенка есть штрипки. Это чтобы штаны не
1: стирались. Штанишки, да. Это функциональная деталь, которая там лыжники ее используют, чтобы цеплять за обувь на каблуках. Вот.
0: И... Да, я видел. Так мне казалось, это уже ушло из моды.
1: Ну, во, вернулась, пожалуйста.
0: Ничего себе.
1: Да, джинсы, брюки, леггинсы со штрипками. Угу. А внизу, значит, у этого великолепия должны быть лоферы или какие-то туфельки аккуратные на невысоком каблуке. Но штрипки, как положено, и не надо за каблук цеплять, хотя можете попробовать их все-таки внутрь туфельки. Заправляем. Ну, джинсы со штрипками, это прям интересно, друзья.
0: Штрипки, ладно, что еще есть?
1: Крокодиловая кожа. Какие-то материалы, имитирующие крокодиловую кожу.
0: Ну, мы за имитирующие материалы, потому что крокодил.
1: Оставьте крокодилов в покое, да. Они не в курсе ваших модных
0: они
1: трендов.
0: Вкусные.
1: Да. Это могут быть какие-то обтягивающие леггинсы или брюки, пиджаки с огромными плечами, юбки в пол. А если вот крокодиловая кожа, да еще и цвета, извините, вишневого, то это прям
0: я представляю
1: самое
0: себе,
1: то.
0: Да.
1: И хочу еще рассказать вам про новинку. Прям новинка давно. В смысле, я такого никогда не видела еще. Это прям... Топчик – это XXL-воротники. А воротники на вашей одежде должны быть прям огромные. Понимаете,
0: зачем?
1: Да?
0: Зачем?
1: Вот. Они прям огромные, прям увесистые. Они могут быть подбиты мехом. Они свисают до талии на пальто, понимаете? Или раскидываются на плечах. Но по факту это как распущенный такой, может быть, капюшон. Знаешь, были такие куртки в какой-то момент, капюшон.
0: Да-да-да-да.
1: Расстегиваешь, и он становится воротником.
0: Все, я понял, о чем речь.
1: Но, вот обратите внимание, вот может
0: мне
1: быть,
0: Маша
1: вот такой
0: я
1: вот
0: буду
1: воротник.
0: Показывать.
1: Вот
0: это просто огромный воротник, да.
1: Они выглядят как прям как какой-то платок накинутый. В общем, вот, друзья, большие воротники, крокодиловая кожа, вишневый цвет и штрипки на джинсах. Все, что нас ждет осень-зима 26-27.
0: Хорошо, Маш, записали. Самое главное, что? Самое главное, чтобы вы были модными, несмотря на погоду, несмотря на время года, и чтобы все на вас смотрели и говорили, какой же вы модный. Потому что все еще по одежке встречают, ребята, знаете, а по уму провожают. Вот такая вам пословица. Впереди в утреннем шоу «Активация» еще что-то очень даже интересное, музыкальное. Самое главное, далеко не убегаем.
1: И перевернутое.
3: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: перевертыш. Шифровери.
1: Доброе утро всем, пятница, 14 августа на календаре. Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Малинина. И сейчас мы будем слушать музыку, музыку необычную. Музыка будет в перевернутом виде, это музыкальный перевертыш. Перевертыш, мне кажется, новое слово уже нужно нам позвонить в Институт русского языка и сказать слово «перевертыш». Мы иначе говорить не можем. В общем, беру я песню, переворачиваю, делаю ее задом наперед, а Маша и вы, наши любимые слушатели, внимайте и, собственно, говорите, что же это за песня такая. Маша, наши слушатели, слушаем внимательно. Итак, вот такая песня. Ну вот прям разжевал все, положил вот тебе в рот. Ну скажи, это... Маша?
2: Я не знаю.
1: Да как ты не знаешь? Ну
2: я
1: давай,
2: не
1: вариант.
2: Знаю.
1: Ну ты какой там?
2: Руки вверх, Джимми, Джимми.
1: Ну почти, почти, вообще, вообще близко, прям реально. Они вот, понимаешь, вот руки вверх ушли, и эти заходят на сцену.
2: Не знаю.
1: Ну давай, еще название какой-нибудь группы из 90-х, нулевых. Из нулевых.
2: Из нулевых?
1: Да.
2: Старая песня?
1: Да, очень. Такая, типа, для нас нет, для тех, кто родился после 2000-х, это очень старая.
2: Это вообще прям ископаемое.
1: Ископаемое. Ну, это группа...
2: Иванушки.
1: Иванушки Интернешнл тоже рядом. Они будут после этой группы. Слушай внимательно правильный ответ. Там такая подсказка мощнейшая была, Маш. Ну, я не понимаю вообще.
2: Хиппи.
1: Хай-фай про лето. Песня про лето. Вот тут еще голос Есенина, который был композитором и автором всей этой истории, связанной с группой Хай-фай. Митя Фомин еще танцевал активненько.
2: Сейчас уже не танцует. Вот я, кстати, придумала.
1: Митя танцует.
2: Это не музыкальный перевертыш, а вверх тормашка.
1: Вверх тормашка, новое слово.
2: Да.
1: А, ты все, так ты была. Ты все еще там в Институте русского языка песни слушала. Ребят, вот песня группы Хай-фай про лето. Вот, классная, шикарная, веселая, позитивная. Слушайте и продолжайте лето благодаря этой песне и благодаря шоу «Активация». Маша не молодец, но молодец в том случае, что вот руки вверх, Иванушки. Следующая неделя за что-нибудь другое тебе.
2: Хорошо.
1: Обязательно. Не хай-фай уже. А мы продолжаем.
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: В утреннее шоу «Активация» время для звездных новостей. Наша рубрика «Звездная пыль». А последние новости из мира ваших любимых звезд.
3: Ну вот недавно мы рассказывали, что Ирина Шейк стала встречаться с баскетболистом, который младше ее. Ну а, собственно, ее бывший муж Брэдли Купер женился.
2: Угу. Да ладно.
3: Женился на Джиджи Хадид. Джиджи Хадид, они, оказывается, 2 года встречались. Между прочим, это же бывшая Зейна Малика, Джиджи Хадид. Или Хадид. Короче, у них
2: как
3: разница в возрасте.
2: Как же они быстро женятся?
3: 20 Господи, лет у них
2: боже
3: разница
2: мой,
3: в возрасте. И тут, значит, их заметили. Они в Париже, где сейчас Брэдли Купер снимается, между прочим, в фильме про друзей Оушена, приквел.
2: Угу.
3: Что, типа, будет до друзей Оушена, что было. Там еще, кстати, снимается Марго Робби. Ух, там что будет. И вот они, значит, с Джиджи Хадид такие, типа, идут за ручку. Тут видят папарацци, сразу же ручки в стороны. А на ручках-то колечки у них обручальные. Все. Свадьба, оказывается, была очень для узкого круга друзей, вот, для самых близких. Все это было в ресторане. Ну и, собственно, это было в Нью-Йорке. Потом он сразу же улетел во Францию на съемки. И Джиджи за ним тоже полетел со своим мужем. Вот что сказать. Вот, ну, красавчик Брэдли Купер. Ну, не дать не взять.
2: Не пропускает красивых женщин.
3: И красивых женщин, да, кстати. Ну, и дочка Лея у него с Иринг Шейк-то, вот. Он даже ради
2: вот
3: этого...
2: Подрастет Лея, это как начнет тоже замуж выходить каждые 3 года за нового мужика. Вот тогда он за голову-то и схватится.
3: Ну, папка скажет, ну что такое? Ну вот, а так, собственно, тут даже еще есть информация, даже какие кольца у них. Кольца Boucheron, у Джиджи кольцо Quattro Radiant Edition. Стоит примерно 500 000 рублей в рублях. А вот, у Брэдли Купера что у него? А у него тоже, видимо, такое.
2: Такое же, что ли?
3: Там, смотри, там, значит, нет, а у него простое, без брюликов там. Ну, так, чисто это, пару тысяч. Вот, собственно, ему-то зачем брюлики? А Джиджи надо. Вот хорошая, классная, красивая история. Всем желаем сегодня в пятницу, если вдруг до сих пор нет вашей вот второй половинки у вас нет, найти вторую половинку. А есть такая примета: сходите в ЗАГС сегодня. Посмотрите просто. Если понравится вам свадьба, значит скоро найдете. А если вот не понравится свадьба, значит скоро не найдете. Либо просто поздравьте молодых, кстати, всех, кто сегодня брачуется, с праздником.
2: Да.
3: Свадьба. Свадьба. Утреннее шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малина. Всем желаем отличного настроения, шикарнейших выходных. Лет продолжается. В понедельник услышимся. Пока.
2: Пока.
1: Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Задачи СВО по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории, остаются актуальными, накануне заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. На сайте МИДа опубликован ее комментарий об украинском кризисе, в котором перечислены преступления киевского режима против мирного населения России, а также действия, направленные на оправдание нацизма и факты гонения на каноническую УПЦ. По мнению Захаровой, возможность киевского режима противостоять СВО России снижается с каждым днем. Зеленский активизировал усилия по выпрашиванию Запада вооружений и военной техники, украинские запасы которых тают на глазах. ВСУ, не способные наносить эффективные удары по российским военным объектам, продолжают пытаться бить по гражданской инфраструктуре различных регионов России и по мирному населению, отметила дипломат. В России демографическая ситуация непростая, но она подконтрольна, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Вместе с главой Минздрава Михаилом Мурашко она посетила Екатеринбург с рабочей поездкой. Там они осмотрели новое модульное приемное отделение городской клинической больницы номер 40. Открыли обновленные палаты с салютогенным дизайном. Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости пока опережает всю страну на 7%, но мы хотели бы, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов, количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность в Свердловской области, потому что детьми страна сильна, отметила Голикова. Сервис для избирателей, которым понадобится помощь волонтеров, на избирательном участке запущен на госуслугах, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Избиратели, которым может потребоваться помощь на участке, например, сопровождение или помощь в передвижении, могут подать заявление на госуслугах, и в день голосования им помогут волонтеры. Сервисом волонтеры на избирательном участке могут воспользоваться жители всех регионов, но кроме Москвы, Брянской и Курской областей. Заявление можно подать с помощью данного сервиса до 23.59 14 сентября. Сервис будет полезен избирателям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, родителям с маленькими детьми и другим гражданам. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенные с ними выборы всех уровней пройдут в этом году в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Более 40% россиян затруднились назвать исполнителя, которого они хотели бы видеть представителем России на международном песенном конкурсе «Интервидение 2026». Среди тех артистов, которых респонденты все же называли, чаще всего звучало имя «Шаман». Его выбрали 7%, сообщает ТАСС. Согласно опросу, 41% респондентов не смог назвать кандидата на участие в конкурсе от России. Еще 9% предложили различных исполнителей, каждый из которых получил менее 1% ответов, а 4% заявили, что не выбрали бы никого, либо в целом не заинтересованы в таком выборе. Полину Гагарину и Сергея Лазарева назвали по 4% опрошенных. Татьяну Куртукову 3%, Филиппа Киркорова и Диму Билана выбрали по 2%. Столько же респондентов назвали группу Любэ или Николая Расторгуева и Олега Газманова. Курс доллара на сегодня 83,81, курс евро 96,75. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии набирают бешеную популярность банки с необычными крышками. Они стилизованы под толстых котов, которые будто зарылись в сахарницу. Создается впечатление, что пушистики по самую голову сидят внутри банки и готовы выгрызти оттуда все содержимое. Такая посуда вызывает улыбку с первого взгляда. Покупатели используют ее для хранения чая, кофе или сладостей. Ведь даже обычные продукты можно хранить с юмором. В словенской столице Любляне прошел необычный турнир по волейболу на воде. Площадку установили прямо на реке Люблянице в самом центре города. Глубина воды здесь всего 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом. Участники приехали из разных стран. Всего в турнире участвуют 16 женщин и 16 мужчин из 15 стран. Такие соревнования впервые провели в 2019 году, а с 2023 года они получили официальный статус. Волейбол в воде выглядит необычно, но, судя по всему, становится все более популярным. В Гонконге владельцам собак впервые с 1994 года разрешили заходить с питомцами в кафе и рестораны. Раньше животные, кроме служебных и собак-поводырей, не могли находиться в помещениях, где готовят или продают еду. Теперь заведения могут получить специальное разрешение для таких посетителей. Некоторые рестораны уже оборудовали специальные зоны для гостей с питомцами. А в одном из заведений установили перегородки и очистители воздуха, а столики требуют бронировать заранее. По новым правилам собаки должны быть на поводке длиной не более 1,5 метра. Им запрещено сидеть на столах и есть из человеческой посуды. Кормить разрешено только заранее упакованным кормом из специальных мисок. Похоже, обед с собакой теперь официально разрешен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

8 месяцев назад в семье Хау и Бекки Корбетт произошла страшная трагедия. Погиб их маленький сын. От ее последствий супруги не могут оправиться до сих пор. Каждый по-своему пытается восстановить душевный покой. Хау играет сквош с друзьями. Бекка проводит целые дни у плиты. Оба ищут поддержки в группах психологической взаимопомощи. Но время идет, а все усилия остаются тщетными. Брак трещит по швам. Отношения с родными напряжены до предела. Круг общения сокращается на глазах. Парадоксальным образом. Луч надежды пробивает пелену безнадежности, когда судьба сводит Бекку с невольным виновником их несчастий, юным автором комиксов Джейсоном. Вместе героям предстоит понять, затягиваются ли раны прошлого хоть когда-нибудь. Саундтрек к фильму «Кроличья нора».

В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородское областное телевидение запускает новый проект «Это у нас семейное». Он расскажет о новгородских семьях, принявших участие во всероссийском семейном конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья», а его старт анонсировал губернатор Александр Дронов. Каждую неделю зрители смогут узнавать истории семей из Великого Новгорода, Валдайского, Новгородского и Чудовского округов. В Валдае суд рассмотрел дело о краже, случившейся в магазине «Пятерочка» на улице Гоголя. Днем 18 июля в торговой точке покупатель забыл в корзине кошелек с деньгами и банковскими картами. Сумма ущерба составила почти 98 тысяч рублей. 85-летняя местная жительница найденную вещь забрала себе, незаметно переложив свою сумку, и покинула магазин. Личность нарушительницы установили благодаря камерам видеонаблюдения. Позже она вернула похищенные деньги и полностью возместила ущерб. Потерпевшие и обвиняемые примирились, мужчина не имеет к ней претензий. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе того, что преступление было совершено впервые, а ущерб полностью погашен, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. В Новгородской области стартовал осенний этап межрегиональной вахты памяти. Поисковые работы продлятся до 1 ноября. Весной в экспедициях приняло участие свыше 1800 поисковиков из 25 регионов России и Казахстана. Они вели работы в 11 округах области, в том числе в Валдайском. По итогам весеннего этапа удалось обнаружить останки 708 бойцов и командиров Красной армии, а с воинскими почестями были захоронены останки 844 красноармейцев, в том числе тех, кого нашли осенью прошлого года. Сейчас поисковики вновь уходят на места боев Великой Отечественной войны. Их главная цель – установить судьбы погибших защитников Родины и сохранить память о них. В этом году работа строится не только на полевых исследованиях. Важное место занимает анализ архивных материалов – дневников, мемуаров, писем и свидетельств очевидцев. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района вместе со специалистами молодежного центра «Место Валдай» провели тренинг в автогородке для воспитанников летнего лагеря юных инспекторов движения на базе школы номер 2. Площадка выполнена в виде мини-городка с дорожными знаками, разметкой, светофорами, пешеходными переходами, имитацией железнодорожного переезда, перекрестков и автобусной остановки. Дети смогли потренироваться практически в реальных дорожных условиях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и...

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Владельцу транспортной компании угрожают, намекая на двух племянников, близнецов, оставшихся без родителей и живущих у него. И тогда он нанимает двух безбашенных братьев-качков в качестве телохранителей. Малолетние племяннички дают прикурить нянькам, изобретая все новые и новые каверзы. Но Питера и Джона голыми руками не возьмешь. В конце концов, они находят общий язык с малолетними разбойниками. Два великовозрастных шалопая находят свое зеркальное отражение в двух юных проказниках. Саундтрек к фильму «Няньки».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Возможность киевского режима противостоять специальной военной операции снижается. Как заявили Министерство иностранных дел, вооруженные силы Украины не способны наносить эффективные удары по российским военным объектам и продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и мирное население. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, украинская клика представляет угрозу международному сообществу и способна проводить террористические и диверсионные операции. Появляется все больше свидетельств увлеченности, связанных с НАТО, структур в передачу Службе безопасности Украины данных о российских объектах, которые затем подвергались атакам. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Россия воюет практически со всем блоком НАТО и уверенно себя чувствует. При этом глава российского государства отметил, мантра европейских политиков о том, что Россия готовится напасть на НАТО, это полная чушь. Российская Федерация никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно. Правительством России будет усилена связь опорных населенных пунктов с соседними территориями. В Кабинете министров подчеркнули, в первую очередь, наращивая транспортные возможности. Напомню, ранее президент Владимир Путин поручил существенно повысить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах России. Это стратегически важная задача, поскольку в них проживает почти 3/4 россиян. Кроме того, ежедневно в эти населенные пункты приезжают жители сел, в больницы, поликлиники, детские сады, колледжи, учреждения культуры и спорта. Всего в России насчитывается более 2160 опорных населенных пунктов. Для каждого из таких городов и поселков утверждены программы развития. Обустройство идет на основе мастер-планов. Для модернизации инфраструктуры правительство использует обширный инструментарий, в частности, механизм комплексного развития территорий. Министерство просвещения сократило до 5 перечень отчетов для педагогических работников. Данная инициатива стала ответом на многолетние жалобы учительского сообщества, которое неоднократно поднимало вопрос о бумажной волоките, отнимающей время у непосредственного образовательного процесса. Отмечается, в большинстве российских регионов уже удалось переломить сложившуюся негативную тенденцию. Сокращение отчетности должно снизить административную нагрузку на педагогов и освободить время для основной работы – подготовки занятий, обучения и взаимодействия с учениками. При этом речь идет не об отказе от самой модели ведения отчетности в школах и колледжах, а об установлении ограниченного перечня документов, которые могут запрашиваться у сотрудников-педагогов. Остальные дополнительные требования, которые создавали нагрузку на учителей и воспитателей, должны быть исключены. Объем наличных денег в обращении в России растет, опережая прогнозы регулятора. Причин несколько. С одной стороны, ограничение мобильного интернета и доступности банковских сервисов в регионах, что затрагивает не только клиентов, но и малый бизнес с мобильными терминалами. С другой стороны, адаптация бизнеса к налоговым изменениям. Предприниматели в сфере автомобильных услуг, ремонта, арендного бизнеса и сезонной торговли активнее стимулируют клиентов расплачиваться наличными, нередко предоставляя за это дополнительные скидки. Еще одна причина – это мошенничество и защитные меры против в них. Тренд на рост наличных, к тому же, говорит еще и о снижении склонности к банковским сбережениям, относительном увеличении потребления, росте интереса к недвижимости, преимущественно вторичной и земельным участкам, а также финансовым активам. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 81 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 75 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
1: Молодой человек Джейк Кейси начинает работу брокером в одном из дилинговых залов на Уолл-стрит. Сперва все складывается благополучно, он наращивает свой капитал, но за белой полосой выигрышей неожиданно следует крупный проигрыш. Джек пытается отыграть, в итоге проигрывает на фондовой бирже все свои деньги и деньги отца. Карьера брокера завершена. Саундтрек к фильму «Брокер».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородское областное телевидение запускает новый проект «Это у нас семейное». Он расскажет о новгородских семьях, принявших участие во всероссийском семейном конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья», а его старт анонсировал губернатор Александр Дронов. Каждую неделю зрители смогут узнавать истории семей из Великого Новгорода, Валдайского, Новгородского и Чудовского округов. Валдае суд рассмотрел дело о краже, случившейся в магазине «Пятерочка» на улице Гоголя. Днем 18 июля в торговой точке покупатель забыл в корзине кошелек с деньгами и банковскими картами. Сумма ущерба составила почти 98 тысяч рублей. 85-летняя местная жительница найденную вещь забрала себе, незаметно переложив свою сумку, и покинула магазин. Личность нарушительницы установили благодаря камерам видеонаблюдения. Позже она вернула похищенные деньги и полностью возместила ущерб. Потерпевшие и обвиняемые примирились, мужчина не имеет к ней претензий. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе того, что преступление было совершено впервые, а ущерб полностью погашен, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. В Новгородской области стартовал осенний этап межрегиональной вахты памяти. Поисковые работы продлятся до 1 ноября. Весной в экспедициях приняло участие свыше 1800 поисковиков из 25 регионов России и Казахстана. Они вели работы в 11 округах области, в том числе в Валдайском. По итогам весеннего этапа удалось обнаружить останки 708 бойцов и командиров Красной Армии. А с воинскими почестями были захоронены останки 844 красноармейцев, в том числе тех, кого нашли осенью прошлого года. Сейчас поисковики вновь уходят на места боев Великой Отечественной войны. И главная цель – установить судьбы погибших защитников Родины и сохранить память о них. В этом году работа строится не только на полевых исследованиях. Важное место занимает анализ архивных материалов, дневников, мемуаров, писем и свидетельств очевидцев. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района вместе со специалистами молодежного центра «Место Валдай» провели тренинг в автогородке для воспитанников летнего лагеря юных инспекторов движения на базе школы номер 2. Площадка выполнена в виде мини-городка с дорожными знаками, разметкой, светофорами, пешеходными переходами, имитацией железнодорожного переезда, перекрестков и автобусной остановки. Дети смогли потренироваться практически в реальных дорожных условиях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

Эль Вудс, красавица, президент университетского женского клуба, носит название «Мисс Июнь». Но главное, она натуральная блондинка. Ее бойфренд – лучший парень университета. И единственное, о чем она мечтает, это стать миссис Уорнер Хантингтон. Но оказывается, Уорнер считает Эль слишком поверхностной, и вместо долгожданного предложения руки и сердца он открывает Эль свои коварные планы – поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной, интеллигентной девушке. Проведя пару недель в истерике и съев несколько килограммов шоколадных конфет, Эль отправляется в Гарвард возвращать своего ненаглядного. Саундтрек к фильму «Блондинка в законе».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 553 украинских БПЛА над Россией. Российские группировки войск Южно, Север, Восток и Запад за сутки поразили 192 пункта управления беспилотниками противника. Ударами Герани нанесено поражение логистическому центру ВСУ в Броварах Киевской области. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля нанесения удара по логистическому центру в районе этого населенного пункта. Поражена и железнодорожная станция порта Измаил, используемая для нужд ВСУ. ФСБ сообщила о вступлении в законную силу приговора Мосгорсуда в отношении гражданина России Георгия Пирогова, причастного к сотрудничеству с польскими спецслужбами. Он был приговорен к 23 годам в колонии строгого режима. Отмечается, что фигурант, покинувший Россию после начала спецоперации в Польше, инициативно установил контакт с представителем службы военной разведки польского Минобороны. Там он получил задание собирать и передавать секретные сведения о перспективных образцах вооружения, применяемых вооруженными силами России в ходе СВО. Установлено, что злоумышленник переводил криптовалюту на нужды ВСУ, закупал амуницию для вооруженных формирований и организовывал ее доставку из Польши на Украину. Нормативы времени на выполнение домашних заданий составляют в школах от 1,5 до 3,5 часов. Первоклассники освобождены от уроков на дом, напомнил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он пояснил, что утвержденные и согласованные с Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашней работы дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. При этом отмечается, что предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы. Православные христиане начинают держать Успенский пост, который продлится 2 недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. По степени строгости налагаемых на верующих ограничений он сопоставим с Великим постом почитания Божией Матери в богослужении и празднования связанных с ее жизнью праздников. Началось в V веке. Успение Пресвятой Богородицы или ее земная кончина и переход в иной мир относится к 12 главным православным праздникам. На Успенский пост приходится 2 праздника в честь Иисуса Христа, которые на Руси принято называть Спасами. Первый, Медовый, приходится на начало поста 14 августа. На этот же день приходится праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня. Во время второго или яблочного Спаса освящают виноград, который в России заменяют яблоки. На этот день приходится праздник Преображения Господня 19 августа. Курс доллара на сегодня 83,81, курс евро 96,75. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов

0: Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка «Торты» проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно, наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Пенли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в трех категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты. Ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгород.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Что сделает пара непрофессиональных привидений, когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из Нью-Йорка? Они наймут частного биоэкзорциста, чтобы изгнать пришельцев, и результат превзойдет все ожидания. Саундтрек к фильму «Битлджус»

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: C'est la vie. You know what the old French saying? C'est la vie means when it comes to love.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородское областное телевидение запускает новый проект «Это у нас семейное». Он расскажет о новгородских семьях, принявших участие во всероссийском семейном конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья», а его старт анонсировал губернатор Александр Дронов. Каждую неделю зрители смогут узнавать истории семей из Великого Новгорода, Валдайского, Новгородского и Чудовского округов. В Валдае суд рассмотрел дело о краже, случившейся в магазине «Пятерочка» на улице Гоголя. Днем 18 июля в торговой точке покупатель забыл в корзине кошелек с деньгами и банковскими картами. Сумма ущерба составила почти 98 тысяч рублей. 85-летняя местная жительница найденную вещь забрала себе, незаметно переложив свою сумку, и покинула магазин. Личность нарушительницы установили благодаря камерам видеонаблюдения. Позже она вернула похищенные деньги и полностью возместила ущерб. Потерпевшие и обвиняемые примирились, мужчина не имеет к ней претензий. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе того, что преступление было совершено впервые, а ущерб полностью погашен, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. В Новгородской области стартовал осенний этап межрегиональной вахты памяти. Поисковые работы продлятся до 1 ноября. Весной в экспедициях приняло участие свыше 1800 поисковиков из 25 регионов России и Казахстана. Они вели работы в 11 округах области, в том числе в Валдайском. По итогам весеннего этапа удалось обнаружить останки 708 бойцов и командиров Красной армии. А с воинскими почестями были захоронены останки 844 красноармейцев, в том числе тех, кого нашли осенью прошлого года. Сейчас поисковики вновь уходят на места боев Великой Отечественной войны. И главная цель – установить судьбы погибших защитников Родины и сохранить память о них. В этом году работа строится не только на полевых исследованиях. Важное место занимает анализ архивных материалов – дневников, мемуаров, писем и свидетельств очевидцев. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района вместе со специалистами молодежного центра «Место Валдай» провели тренинг в автогородке для воспитанников летнего лагеря юных инспекторов движения на базе школы номер 2. Площадка выполнена в виде мини-городка с дорожными знаками, разметкой, светофорами, пешеходными переходами, имитацией железнодорожного переезда, перекрестков и автобусной остановки. Дети смогли потренироваться практически в реальных дорожных условиях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Ты моя дикая, дикая, дикая.
2: Моя дикая.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Жизнь простого рабочего парня Дага Куэйда скучна и однообразна. Поэтому, чтобы хоть как-то поразвлечься, он решает воспользоваться услугой некой компании, которая за неопределенную плату посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он другой человек, живущий другой интересной жизнью. Все бы хорошо, но после сеанса Дагу совершенно невозможно понять, кто же он на самом деле – простой работяга или спецназовец, владеющий всеми видами оружия и боевых искусств. Его боятся, его хотят убить, на его открыт сезон охоты. Даже любимая жена пытается свернуть ему шею. Теперь, чтобы выжить, ему необходимо вспомнить все. Саундтрек к фильму «Вспомнить все».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин направил премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и президенту Пакистана Асифу Али Зардари поздравления по случаю Дня независимости. В телеграмме он отметил, что совместная работа по наращиванию партнерских связей дружественных народов обеих стран будет продолжена. Цитата: «Уверен, что продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию всего комплекса партнерских связей на благо дружественных народов России и Пакистана в интересах упрочения международной безопасности и стабильности», говорится в поздравлении Владимира Путина лидерам Пакистана. Люди с инвалидностью могут получить компенсацию стоимости полиса ОСАГО, если в индивидуальной программе реабилитации или абилитации есть медицинские показания к приобретению транспорта. Соцфонд оформит ее беззаявительно, если при заключении договора ОСАГО в нем был указан СНИЛС лица с инвалидностью. При отсутствии данных компенсацию можно получить по заявлению через портал госуслуги, клиентскую службу Соцфонда России или в МФЦ. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней, столько же отводится на перечисление средств. Более 40% опрошенных россиян не готовы поехать в европейские страны даже в случае открытия границ и снятия текущих ограничений, показало исследование, о котором рассказывает ТАСС. 22% затруднились с ответом, и только 27% поехали бы, безусловно. 8,5% респондентов продолжают посещать европейские страны без проблем. Согласно опросу, главные барьеры для возвращения – визовый режим и стоимость поездок. Отношения местных жителей беспокоит 28,5%, логистика почти 27%, опрошенных только 8,5% устраивают нынешние условия посещения европейских стран, а 12% хотели бы больше пакетных предложений. В опросе приняли участие более 1200 совершеннолетних россиян. Мед крайне не рекомендуется нагревать, потому что так в нем разрушаются питательные вещества. Если это все же необходимо, то стоит использовать водяную баню, рассказала диетолог Юлия Чехонина. По ее словам, чем выше температура, тем более разрушительное воздействие оказывается на мед. Поэтому мед не рекомендуется подвергать нагреванию и уж тем более кипячению. Если возникла необходимость все-таки нагреть мед, если он затвердел или засахарился, то лучше делать это на водяной бане, сказала Чехонина. Она рекомендовала добавлять мед в охлажденный чай. Так он может улучшить вкусовые качества напитка. Или есть его чайной ложкой, но не более 1-2. Как вкусовой продукт, запивая чаем. Напомню, сегодня отмечается народно-церковный праздник «Медовый спас», который знаменует начало Успенского поста. Курс доллара на сегодня 83,81, курс евро 96,75. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять.

0: Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

окутав тишиною этот мир. Стучится ночь, ее я приглашу.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Семейство Бэнкс озабочено поисками няни для своих детей. И как это бывает только в сказке, она появилась прямо из воздуха, прекрасная, ни на кого не похожая, как раз такая, какую мечтали бы иметь в своем доме всякие любящие родители. Саундтрек к фильму «Мэри Поппинс».
3: Им нет числа, им нет числа

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородское областное телевидение запускает новый проект «Это у нас семейное». Он расскажет о новгородских семьях, принявших участие во всероссийском семейном конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья», а его старт анонсировал губернатор Александр Дронов. Каждую неделю зрители смогут узнавать истории семей из Великого Новгорода, Валдайского, Новгородского и Чудовского округов. В Валдае суд рассмотрел дело о краже, случившейся в магазине «Пятерочка» на улице Гоголя. Днем 18 июля в торговой точке покупатель забыл в корзине кошелек с деньгами и банковскими картами. Сумма ущерба составила почти 98 тысяч рублей. 85-летняя местная жительница найденную вещь забрала себе, незаметно переложив свою сумку, и покинула магазин. Личность нарушительницы установили благодаря камерам видеонаблюдения. Позже она вернула похищенные деньги и полностью возместила ущерб. Потерпевшие и обвиняемые примирились, мужчина не имеет к ней претензий. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе того, что преступление было совершено впервые, а ущерб полностью погашен, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. В Новгородской области стартовал осенний этап межрегиональной вахты памяти. Поисковые работы продлятся до 1 ноября. Весной в экспедициях приняло участие свыше 1800 поисковиков из 25 регионов России и Казахстана. Они вели работы в 11 округах области, в том числе в Валдайском. По итогам весеннего этапа удалось обнаружить останки 708 бойцов и командиров Красной армии. А с воинскими почестями были захоронены останки 844 красноармейцев, в том числе тех, кого нашли осенью прошлого года. Сейчас поисковики вновь уходят на места боев Великой Отечественной войны. И главная цель – установить судьбы погибших защитников Родины и сохранить память о них. В этом году работа строится не только на полевых исследованиях. Важное место занимает анализ архивных материалов, дневников, мемуаров, писем и свидетельств очевидцев. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района вместе со специалистами молодежного центра «Место Валдай» провели тренинг в автогородке для воспитанников летнего лагеря юных инспекторов движения на базе школы номер 2. Площадка выполнена в виде мини-городка с дорожными знаками, разметкой, светофорами, пешеходными переходами, имитацией железнодорожного переезда, перекрестков и автобусной остановки. Дети смогли потренироваться практически в реальных дорожных условиях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где занимается с Джонни, красивым профессиональным танцором, слово околдовывая сексуальными ритмами и ничем не сдерживающими движениями грязных танцев в стиле rhythm and blues. Бэби становится ученицей и партнершей Джонни в танцах и любви. Саундтрек к фильму «Грязные танцы»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия не опустится до методов, используемых Украиной. Как заявили в Министерстве иностранных дел, при этом все задачи специальной военной операции, обозначенные президентом Владимиром Путиным, обязательно будут достигнуты. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, каждый теракт вооруженных сил Украины и каждая загубленная киевским режимом жизнь является ярким свидетельством тому, что заморозка конфликта по линии боевого соприкосновения не сможет обеспечить безопасность Российской Федерации на длительную перспективу. Напомню, ранее Москва направила в Госдепартамент Соединенных Штатов запрос с просьбой рассказать о вовлеченности Вашингтона в удары Киева по гражданским объектам вглубь российских территорий. Это произошло на фоне появления информации, что Соединенные Штаты безвозмездно предоставляют Украине разведывательную информацию, в том числе и для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Добавлю, Владимир Путин подчеркнул, сегодня руками украинцев с Российской Федерацией воюет весь блок НАТО. В России наблюдается вторая волна топливного кризиса. Перебои с поставками бензина вновь фиксируются в различных регионах страны. На отдельных заправочных станциях водители сталкиваются с очередями и отсутствием популярных марок топлива. Перспективы будут зависеть от скорости возобновления работоспособности нефтеперерабатывающих мощностей. Если число остановленных предприятий будет расти быстрее, чем специалисты будут возвращать их в строй, перебои с бензином могут продолжиться. Эксперты подчеркивают, нынешняя волна пока выглядит менее масштабной, чем первая. Тем не менее, локальные перебои уже создают серьезные неудобства для автомобилистов, особенно в тех районах, где выбор автозаправок ограничен. Одним из инструментов стабилизации рынка становится импорт бензина. Он поможет закрыть временный дефицит, но его эффективность будет зависеть от объемов логистики и скорости доставки топлива в конкретные регионы. Результаты уборочной кампании нынешнего года демонстрируют рост урожая по сравнению с провальным прошлым годом, когда ключевые аграрные регионы не досчитали зерна из-за непогоды. При этом основными вызовами в настоящее время остаются обвал цен, логистический кризис и падение рентабельности. Закрытие Азово-Донского канала и сокращение перевозок через Новороссийск могут серьезно ударить по сельскохозяйственным предприятиям. Ранее стало известно, правительство готовит проект распоряжения о выделении около 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляемый на экспорт сельскохозяйственной продукции. Переориентация на Балтику, по оценкам экспертов, сделает зерно нерентабельным из-за роста транспортных расходов. Новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормочасов, которые используются для расчета ремонта по ОСАГО, вступят в силу 19 сентября. Ожидается рост средних цен на запчасти и увеличение размера средней выплаты в пределах 7-8%. Напомню, в июле вступил в силу утвержденный Центробанком новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей. Он использовался Российским союзом автостраховщиков при сборе информации и обработке первичных рыночных цен для подготовки новой версии справочника. Для определения средних цен на запчасти применялись цены оригинала не менее 30% от средней медианной цены от всех цен на оригинал. В то же время цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, не учитывались. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов была рассчитана по рыночным ценам без учета всевозможных скидок к розничным ценам на данные материалы. Официальный курс американского доллара 83 рубля 81 копейка. Курс единой европейской валюты 96 рублей 75 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы от улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы.

0: Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «тсс». Оказалось, что она заказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 году.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: свет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
3: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
2: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Два брата. Они так не похожи друг на друга. Старший Сэм – бравый офицер, любящий муж и отец. А младший Томми мечется по жизни, словно ходит по лезвию бритвы. Уезжая добровольцем на войну в Афганистан, Сэм просит Томми позаботиться о детях и жене Грейс. Проходит время, родные получают весть, что Сэм погиб. Томми как может утешает Грейс. Незаметно между ними вспыхивает чувство. Саундтрек к фильму «Братья».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородское областное телевидение запускает новый проект «Это у нас семейное». Он расскажет о новгородских семьях, принявших участие во всероссийском семейном конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья», а его старт анонсировал губернатор Александр Дронов. Каждую неделю зрители смогут узнавать истории семей из Великого Новгорода, Валдайского, Новгородского и Чудовского округов. Валдае суд рассмотрел дело о краже, случившейся в магазине «Пятерочка» на улице Гоголя. Днем 18 июля в торговой точке покупатель забыл в корзине кошелек с деньгами и банковскими картами. Сумма ущерба составила почти 98 тысяч рублей. 85-летняя местная жительница найденную вещь забрала себе, незаметно переложив свою сумку, и покинула магазин. Личность нарушительницы установили благодаря камерам видеонаблюдения. Позже она вернула похищенные деньги и полностью возместила ущерб. Потерпевшие и обвиняемые примирились, мужчина не имеет к ней претензий. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе того, что преступление было совершено впервые, а ущерб полностью погашен, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. В Новгородской области стартовал осенний этап межрегиональной вахты памяти. Поисковые работы продлятся до 1 ноября. Весной в экспедициях приняло участие свыше 1800 поисковиков из 25 регионов России и Казахстана. Они вели работы в 11 округах области, в том числе в Валдайском. По итогам весеннего этапа удалось обнаружить останки 708 бойцов и командиров Красной армии, а с воинскими почестями были захоронены останки 844 красноармейцев, в том числе тех, кого нашли осенью прошлого года. Сейчас поисковики вновь уходят на места боев Великой Отечественной войны. И главная цель – установить судьбы погибших защитников Родины и сохранить память о них. В этом году работа строится не только на полевых исследованиях. Важное место занимает анализ архивных материалов – дневников, мемуаров, писем и свидетельств очевидцев. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района вместе со специалистами молодежного центра «Место Валдай» провели тренинг в автогородке для воспитанников летнего лагеря юных инспекторов движения на базе школы номер 2. Площадка выполнена в виде мини-городка с дорожными знаками, разметкой, светофорами, пешеходными переходами, имитацией железнодорожного переезда, перекрестков и автобусной остановки. Дети смогли потренироваться практически в реальных дорожных условиях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Новгородское областное телевидение запускает новый проект «Это у нас семейное». Он расскажет о новгородских семьях, принявших участие во всероссийском семейном конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья», а его старт анонсировал губернатор Александр Дронов. Каждую неделю зрители смогут узнавать истории семей из Великого Новгорода, Валдайского, Новгородского и Чудовского округов. В Валдае суд рассмотрел дело о краже, случившейся в магазине «Пятерочка» на улице Гоголя. Днем 18 июля в торговой точке покупатель забыл в корзине кошелек с деньгами и банковскими картами. Сумма ущерба составила почти 98 тысяч рублей. 85-летняя местная жительница найденную вещь забрала себе, незаметно переложив свою сумку, и покинула магазин. Личность нарушительницы установили благодаря камерам видеонаблюдения. Позже она вернула похищенные деньги и полностью возместила ущерб. Потерпевшие и обвиняемые примирились, мужчина не имеет к ней претензий. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе того, что преступление было совершено впервые, а ущерб полностью погашен, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. В Новгородской области стартовал осенний этап межрегиональной вахты памяти. Поисковые работы продлятся до 1 ноября. Весной в экспедициях приняло участие свыше 1800 поисковиков из 25 регионов России и Казахстана. Они вели работы в 11 округах области, в том числе в Валдайском. По итогам весеннего этапа удалось обнаружить останки 708 бойцов и командиров Красной Армии, а с воинскими почестями были захоронены останки 844 красноармейцев, в том числе тех, кого нашли осенью прошлого года. Сейчас поисковики вновь уходят на места боев Великой Отечественной войны. И главная цель – установить судьбы погибших защитников Родины и сохранить память о них. В этом году работа строится не только на полевых исследованиях. Важное место занимает анализ архивных материалов, дневников, мемуаров, писем и свидетельств очевидцев. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района вместе со специалистами молодежного центра «Место Валдай» провели тренинг в автогородке для воспитанников летнего лагеря юных инспекторов движения на базе школы номер 2. Площадка выполнена в виде мини-городка с дорожными знаками, разметкой, светофорами, пешеходными переходами, имитацией железнодорожного переезда, перекрестков и автобусной остановки. Дети смогли потренироваться практически в реальных дорожных условиях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю.

человек забыл про человечность. Уф, маленький человечек, задушенный равнодушием, кричит, плачет, но взрослые, отвернувшись, закрыли уши. Маленькая Вера маме писала очередное письмо, но мама никогда не прочтет этих наивных, нежных слов. Огромный поневоле родной дом одиноких, ненужных детей. И ангел сказал Вере: я прошу тебя.

ценный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себя тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой немой крик. Трудно помочь, удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Валдай FM.
1: Spice Girls. I wanna make

Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.